0: твое применение, Блэйд Арсенса, Амидалла, Блэйд Лудин, Блэйд Мурн, Амидалла, Амидалла, Блэйд Мурн, Амидалла, Блэйд Мурн, Амидалла,
1: Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла, Амидалла,